0: заснарек на иман позостанчаин. Мисал тает, кама такулун нару лхатаб. Чинанчи мез заснарек на шингзана цохсбасе. Мез заснарек на шингацуга затна дяна цохсла хасад позаснарек на инсани иман позаснарек на зостанчаин сук. Лихаза яранг на ngastoski дана хасад сонмает пи сабабика дю як сифате батчигин сук. Яни дана хасад сонмает пи сабабика заснарек на Кабилис хабил заснарек катилбас дана хасад сонмает пи сабабика. Нати агар намисан джами апянук хасад катуйот заснарек на ди хасад по заснарек натес хатум байот пи кошиш баргошейн. Лихаза натес Худая табарака ва таала ифяк пекена дуабет ки Худая начан гангма заснарек на ди сифате бат пешитянук на струм сежахсе яри хабзу хемаят янук жакпает пи насиф шаздебос. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: نقصاينتس الشيخ محمد إبراهيمي كنا روشنين ينجدين كستا سهمستوت خيب شوچوكت ين مزد أخون محمد علي كاريتي كنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم.